ответа со обсуждением промотивания осуществляющего фундамент уза морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что экзистирует ала лопат. И лево ай морг, что не верно, как сам. Аттахан морг, что ли? Он не фер, как и не фат, как и не аттахан морг, что ли? Барат на лиман. А, for example, бак морга, ай ханека, оба лога, ай дуатанга, Белуга, аттахан морг, что сел, не верно, как удар лавост. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как вам морг, что не верно, афетаду. И дома, как сам, да. И это процедура, а у Адуус

0: Кириксина там обаде, Бамида Мата Сирита Тинкал, но не было Афета Гавата, Сауди, Бакумда Сирина, Уза, Баткина Писана.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.